0: чужие карбонарии, закушав водку килечкой, спешат в свои подполья налаживать борьбу. А я лежу в гербарии, к доске пришпилен шпилечкой, и пальцами до боли я по дереву скребу. Корячусь я на гвоздики, но не меняю позы, кругом жуки-навозники и крупные стрекозы. По детству мне знакомые, ловил я их, копал, давил, но в насекомые я сам теперь попал. Под всеми экспонатами эмалевые планочки, все строго по-научному указан класс и вид. Я с этими ребятами лежал в стеклянной баночке, дрались мы, это к лучшему, узнал, кто ядовит. Я представляю мысленно себя в большой постели, но подо мной написано «невиданный доселе». Я гомо был читающий, я сапиенсом был, мой класс млекопитающий, а вид уже забыл. В лицо ль мне дуло, в спину ли, в бушлате или в робе я стремился кровью крашеный обратно к шалашу. И на тебе задвинули в наглядные пособия, я злой и ошарашенный на стеночке вишу. Оформлен как на выданье, стыжусь как ученица, жужжат шмели солидные, что надо подчиниться. А бабочки хихикают на странный экспонат, личинки мерзко хмыкают и куколки язвят. Ко мне с опаской движутся мои собратья прежние, двуногие, разумные, два пишут, три в уме. Они пропишут ижицу, глаза у них нежные. Один брезгливо ткнул в меня и вывел резюме. С ним не были налажены контакты и не ждем их. Вот потому он, граждане, лежит у насекомых. Мышление в нем не развито, с ним вечные ЧП. А здесь он может разве что вертеться на пупе. Берут они, не круто ли, меня нашли, не вопали, ошибка эта глупая, увидится изъян, накажут тех, кто спутали, заставят, что подкнопили, и попаду в подгруппу я, хотя бы обезьян. Но не ошибка, акция свершилась надо мною, чтоб начал присмыкаться я вниз пузом, вверх спиною. В воду лежу расхристанный, разыгранный в ничью, намеренно причисленный к ползучему жучью. А может, все провертится и в скорости поправится. В конце концов, ведь досочка неплох, говорят. Все слюбится да стерпится. Мне даже стало нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. А мне приятно с осами, от них не пахнет псиной. Среди них бывают особи и стали, и осиной. Да, кстати, и из коконов родится что-нибудь такое, что из локонов и что имеет грудь. Червяк со мной не кланяется, а оводы со слепнями питают отвращение к навозной голытьбе. Чванливые созданица довольствуются сплетнями, а мне нужны общения с подобными себе. Пригрел сверчка дистрофика, блоха сболтнула гнида, и глядь, два тертых клопика из третьего подвида. Сверчок полузадушенный в полсилы свиристел, но за покой нарушенный надо два гвоздочка сел. Пау! На мозг мой зарится, клопы кишат, нет роздыха, невестой хороводится красивая оса. Пусть что-нибудь заварится, а там хоть на три гвоздика, а с трех гвоздей, как водится, дорога в небеса. В мозгу моем нахмуренном страх льется по морщинам, мне станет шершень шурином, а кто мне станет сыном? Я не желаю, право же, чтоб трутень был мне тесть. Пора уже напрячься и воскресть. Когда в живых нас стыкали булавочками колкими, махали пчелы крыльями, пищали муравьи, мы вместе горе мыкали, все проткнуты иголками. Забудем же, кем были мы, товарищи мои. Заносчивый немного я, но в горле горечь комом. Поймите, я двуногое попало к насекомым. Но кто спасет нас, выручит? Кто снимет нас с доски? За мною прочь, за шпилечек!
1: товарищи жуки. И как всегда в истории мы разом спины выгнули, хоть осы и гундосили, но кто силен, тот прав. Мы с нашей территории клопов сначала выгнали и паучишек сбросили за старый книжный шкаф. Скандал в мозгах уляжется, зато у нас все дома и поживают, кажется, уже не насекомо. А я тешусь ванночкой без всяких там обид. Жаль, над моей планочкой другой уже прибит.